0: cosa, ma non sei sola. Siamo meduse che nessuno sfiora. Sei disinteressata.
1: Космо по-русски. Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
2: Вы заметили, как пусто стало на дорогах? Это ненадолго. Так что получайте удовольствие. Через пару недель каникулы закончатся, и жизнь войдет в свою колею. Но нужно отметить, что кое-где на автобанах пробки стали длиннее. Сегодня расскажем, почему. Кроме того, мы предложим вам тест, который поможет выяснить, насколько хорошо вы и ваша машина справляетесь с жарой. А если не забывать о ценах на бензин, а забыть о них невозможно, обсудим реальный и гипотетический вред, который может нанести автомобилю бензин Е10. Таковы наши темы на сегодня. В студии Алена Колесникова и Леонид Поляков. Вы слушаете «Космо по-русски». Автоавгуст. Ну что?
3: Поехали.
2: Лень, ты за последние недели очень основательно поездил по Европе. Везде так пусто, как у нас, наверняка нет.
3: Ну, это немецкая, конечно же, специфика, потому что расписание каникул в каждой стране свое. Но Германия, конечно, не исключение. Больше того, в Германии сделано много для того, чтобы вот эти колебания интенсивности транспортного потока сделать поменьше. Поэтому в разных федеральных землях, как известно, каникулы проходят в разное время. Условно говоря, в одной начинается, в другой заканчивается.
2: Прости, а основные автомобильные потоки, они стекаются к побережьям, да? Ко всем европейским побережьям.
3: Все хотят уехать с севера на юг, а с юга на север. Это вполне понятно, потому что каждый хочет поменять обстановку.

0: выбрать маршрут и отправиться кататься. Но, разумеется...
1: Я знала, Лёнь, что будет какой-нибудь но.
0: Ну, конечно. Ну, какая может быть бочка меда без ложки дегтя? Вот, с одной стороны, ты совершенно правильно сказала, автомобилей на дороге стало реально меньше. Ну, потому что все разъехались, понятно. Но, казалось бы, при этом вообще никаких не должно быть пробок на дороге. А это совершенно не так, потому что вот это, ну, можно назвать таким интересным автомобильным парадоксом Германии. Именно в конце июля и в августе, в первую очередь, пробки на автобане оказываются самыми длинными, самыми неприятными и злыми. Почему это происходит? Потому что как раз пользуясь тем, что большинство автомобилистов уехали, дорожники говорят, ну вот теперь как раз эту паузу мы и используем для того, чтобы починить вот именно этот отрезок автобана.
1: И это, видимо, только на автобанах, потому что вот я езжу по Берлину и вижу, что все строительные площадки как были, так и остались, но новых пожарей не появилось. А на старых площадках либо нет вообще никого и работы не происходит, либо пара строительных рабочих в касках и голые до пояса очень лениво передвигаются по площадкам. Работа стоит, но на это, по крайней мере, приятно посмотреть. Лёнь, скажи, пожалуйста, это уже сексизм? Потому что если да, то придется вырезать.
0: Да нет, я думаю, нормально. Я, правда, не присматриваюсь, как проходят вот эти вот дорожные работы. Но вообще надо сказать, что Берлин действительно чемпион в отношении дорожного долгостроя. И не только дорожного. Что поделать? Но вот с автобанами, разумеется, такая история не проходит, потому что это слишком важная транспортная артерия, которую нельзя просто взять, перекрыть на несколько месяцев. Ремонтировать автобан приходится достаточно быстро, поэтому работают и по ночам. Ну и вот здесь-то начинаются проблемы, потому что как раз в ночное время такая дорожная стройка на автобане, дорожная работа на автобане становится причиной довольно серьезных аварий. Авария — это пробка, а пробка — это уже следующая авария. Все хорошо знают такую цепную реакцию, потому что кто-то, не заметив хвост вот этой вот образовавшейся пробки, въезжает просто в один из последних стоящих автомобилей. Ну и дальше такая пробка уже может просто продержаться до утра, пока приедут, наконец, спасатели, полиция. Проходят часто часы, пока вот такая пробка будет наконец ликвидирована. И это, надо отметить, все-таки не специфика Германии, конечно, потому что сегодня ночью я простоял примерно полтора часа в точно такой же дорожной пробке, которая образовалась из дорожно-строительных работ не в Берлине, не в Гамбурге, не в Мюнхене, а в Варшаве.
1: Лёнь, и это была ночь, когда, естественно, становится немного прохладнее, а какова опасность аварий в самую жару? Ведь не все ездят с кондиционером. Есть люди, у которых машины, в которых просто кондиционер плохой или отсутствует. Есть люди, которые любят ездить на ветру, но я не могу себе представить, что человек, который едет при температуре 30, способен соображать так же хорошо и быстро, как тот, кто едет в кондиционированном воздухе при температуре, там, ну, скажем, 23.
0: Совершенно правильно. Вообще, высокая температура воздуха, ну вот эти нынешние 32 градуса и выше, это реальная опасность и серьезная проблема и для автомобилей, и для водителей, и для пассажиров, разумеется, тоже. Почему? Потому что современная техника, вообще говоря, холод, ну, зимние морозы, которые в Германии бывают, переносит практически без проблем, без каких-то осложнений. Чего не скажешь о жаре. А на жаре происходит следующее. Многие, вообще говоря, системы автомобиля выходит из строя, и происходит это внезапно, заканчивается тем, что этот автомобиль просто не может двигаться дальше. О чем идет речь? В первую очередь, это система охлаждения.
1: Это сейчас уже тест, который мы обещали, да?
0: Да, в принципе, да. Вот как раз мы хотели поговорить о том, как проверить, насколько ваш автомобиль, насколько вы лично, как водитель, готовы к дальней поездке вот в таких летних условиях. Ну, потому что действительно есть прямой смысл подготовиться, то есть сначала проверить, насколько ваш автомобиль в таких условиях может эффективно работать. Это значит, что перед тем, как отправиться в какую-то дальнюю поездку за несколько сотен, может быть, несколько тысяч километров по жаре куда-то на юг или даже просто по центральной Германии, примерно такая же погода здесь такая, вполне южноевропейская уже установилась, есть прямой смысл покататься просто по окрестностям, но сделать это не в течение 15-20 минут или получаса, или даже часа, как происходит, когда вы обычно едете на работу или домой, а провести за рулем вашего автомобиля на жаре, днем, понятно, на солнце, провести хотя бы пару часов. И вот если вы постоите в пробке на своем этом автомобиле, с работающим двигателем, разумеется, то вы сможете действительно достаточно эффективно оценить, как ваш автомобиль эту жару будет переносить. Поэтому лучше, чтобы какие-то проблемы у него, ну, условно говоря, лопнул шланг в системе охлаждения двигателя, чтобы это произошло где-то где-то недалеко от дома, когда вы можете легко организовать этот ремонт, пару дней оставаться без автомобиля, может быть, чем если это произойдет где-нибудь на юге Италии, Испании.

0: где вы намного хуже ориентируетесь.
1: Лёнь, ну так какие моменты перед долгой поездкой следует, ну, вот такое красивое полунемецкое слово, прочекать?
0: А вот именно такая поездка, собственно, она и помогает вам в реальных условиях понять, насколько ваш автомобиль к такой поездке будет готов. Покатайтесь по жаре, и вы быстро сразу все поймете.
1: То есть все, что может вылететь, вылетит,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно же, да, это касается первой системы охлаждения двигателя, да, ну понятно, что если из нее вытекла жидкость, охлаждающая жидкость, автомобиль после этого никуда двигаться не может. Это первое. Второе – это кондиционер, потому что если он внезапно выйдет из строя, конечно, автомобиль двигаться без кондиционера может замечательно и дальше, но с некоторыми оговорками, но тем не менее из-за этого не придется стоять на обочине. Но вот людям, которые находятся в этом автомобиле, в первую очередь водителю, придется очень несладко, а это опасно. Почему? Потому что, да, ты совершенно правильно сказала, на жаре, вот при такой высокой температуре и влажности, кстати говоря, потому что кондиционер в автомобиле еще и снижает влажность воздуха в салоне. Так вот, когда вы находитесь за рулем автомобиля на жаре и вынуждены ограничиваться только возможностью открыть окно, может быть, и вот это, собственно, все, что вам доступно для того, чтобы сделать ваше пребывание в автомобиле более или менее переносимым. Так вот, в таких условиях у человека, и это не предположение, это медицинские факты, если угодно. Известно, что у человека в такой ситуации резко снижается реакция, то есть человек намного медленнее и хуже реагирует, когда нужно быстро затормозить, повернуть руль и так далее, намного хуже управляет автомобилем. Это первое. И второе, у человека меняется, ну, его эмоциональное состояние. Человек становится нервным, раздражительным,
1: да, конечно
0: же, да, и способным к каким-то поступкам, ну, например, там, обогнать там, где этого делать не стоило бы. Он в нормальном состоянии понял бы, что здесь обгонять нельзя, потому что это опасно. А когда ему жарко, когда человек вот в таком возбужденном состоянии из-за жары, может произойти все что угодно.
1: Лёнь, скажи, пожалуйста, а как ты оцениваешь, сколько примерно бензина съедает постоянно на полную мощность работающий кондиционер?
0: Да не так много, но в пределах где-то 1-1,5 литров. И, безусловно, такой дополнительный расход, он, безусловно, окупается за счет того, что такая поездка намного комфортнее, во-первых, и намного безопаснее, во-вторых.
1: Вот тут я с тобой полностью согласна, и каждое лето, вот уже много лет, я не устаю повторять, если вы собираетесь в дальнюю поездку, запаситесь водой. Это очень важно. Лёня, мы обещали поговорить о ценах и бензин. Я не могу сказать, что мне очень этого хочется, потому что тема, честно говоря, уже потихонечку бесит, но никуда от этого не скрыться. А ты сказал, что у тебя есть интересная информация именно по бензину Е10, на который сейчас переходят многие из тех, кто всегда считали себя выше. Этого.
0: Да, совершенно верно. Это вот такой финансовый вопрос, который часто многие для себя решали следующим образом. Ну, речь идет о том, объясню тем, кто еще не настолько знаком с этой темой, практически на всех бензозаправках в Германии можно найти бензин Е5 и Е10. Что это такое? Что это за цифры? Они означают просто, сколько процентов спирта добавлено в этот бензин. То есть, если бы спирта не было вообще, был бы ноль, но такой бензин не продается в Германии. Вот Е5 содержит 5% спирта, Е10 – 10%. А, казалось бы, какая разница? Разница достаточно большая, потому что многие детали в топливной системе автомобиля, точнее говоря, автомобильного двигателя, детали из пластмассы, из резины, из картона, может быть, детали, по-разному переносят, если это двигатели, которые были выпущены 30-40 лет назад, может быть, или больше, и современные двигатели, так вот эти устройства по-разному переносят вот этот разный бензин, попросту говоря. Иначе говоря, большее содержание спирта в топливе, в бензине, приводит к тому, что часто какие-то резиновые детали старого производства, условно, они выходят из строя просто из-за вот такого химического воздействия. Становятся пористыми, лопаются, ну и понятно, что происходит с двигателем, если лопается шланг, по которому подается бензин. Это пожар и, ну, такая, понятно, неприятная, очень серьезная
1: но,
0: проблема.
1: Ну, судя по новостям, этим летом горят как-то уж слишком много автомобилей, которые никто не поджигал.
0: Горят автомобили как раз в сезон отпусков, и вот сейчас мы попробуем разобраться в этой проблеме, почему это происходит. Потому что многие владельцы достаточно старых автомобилей дач отправляются в дальние поездки на вот этих вот автомобильчиках, которые были выпущены.
1: Ты имеешь в виду трейлеры, дома на колесах или...
0: Да, старых моделей, которые система питания, как называют это специалисты, то есть, ну, части двигателя этих автомобилей часто не приспособлены для эксплуатации на бензине с большим содержанием спирта, то есть Е10, плохо этот спирт переносит, но вот то, о чем я говорю, эти шланги, бензиновые шланги в первую очередь, лопаются, бензин выливается на горячие детали двигателя, дальше пожар.
1: Лёнь, ну надо же что-то делать.
0: надо что-то делать, поэтому есть достаточно много мастерских, которые предлагают такую услугу. Они проверяют, насколько вот двигатель конкретно вашего автомобиля способен работать на вот этом вот бензине с более высоким содержанием спирта. Уйти от этого никуда не удастся. По одной простой причине. Если, как я уже сказал, на многих заправках в Германии пока можно встретить и тот, и другой бензин, то есть и Е5, и Е10, ну, поезжайте в Польшу, поезжайте во Францию, поезжайте в Испанию. Там на многих заправках есть только вот этот новый, условно говоря, бензин Е10. И если ваш автомобиль его не переносит, ну, до беды тут уже просто остается один шаг. Поэтому если отправляетесь вот в такую дальнюю поездку на старом автомобиле, обязательно поезжайте сначала в мастерскую, чтобы там проверили его, потому что многие изготовители выпускают и продают, понятно, целый набор деталей, которые позволяют переоборудовать двигатель, это не так дорого, как кажется, и сделать его пригодным для эксплуатации на бензине Е10.
1: Ну вот еще одно дело, которое обязательно нужно успеть сделать до отпуска. А у нас на сегодня все. Мы желаем вам хорошего августа. Будьте осторожны и, пожалуйста, несмотря на жару, вежливы за рулем.
2: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.